0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Ба микрофон Ольга Угрюмова. Мир гейбен он дебанайте йидише аудиция унзер вилне. Сегодня в нашей передаче Ханна Браво. История спасения. Каждый сентябрь, отмечая День памяти жертв геноцида евреев Литвы, мы чтим память литовских евреев, убитых во время Второй мировой войны. В эти дни мы также вспоминаем спасателей евреев, граждан Литвы, которые, противостоя бесчеловечной политике оккупационного режима и, несмотря на смертельную опасность для себя и своих близких, спасали обреченных на смерть. Спасатели евреев в Литве действовали в чрезвычайно сложных условиях. В обществе распространялась яростная антисемитская

0: пропаганда, происходили систематические массовые убийства евреев. В убийствах, как свидетельствуют исторические источники, активно участвовали и местные коллаборанты. Постоянная опасность угрожала как спасателям, так и людям, находившимся под их опекой. Приняв решение спасать, они брали на себя огромную ответственность и рисковали не только своей судьбой, но и судьбой своих семей. Спасение евреев в годы Холокоста не было кратковременным или случайным поступком. Для этого часто требовалось согласие всей семьи, поддержка многих людей, выдержка и самоотверженность. Спасатели заботились об укрытиях, искали надежных помощников, были готовы в любой момент перевести укрываемых людей в более безопасное место. В течение долгих месяцев, а порой даже лет, они жили в постоянном страхе быть разоблаченными, арестованными и убитыми. Однако, руководствуясь человечностью, моральным долгом и верой в ценность жизни, они не обращали внимания на угрозу и, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, укрывали и спасали обреченных. В Литве спасатели евреев награждаются крестом за спасение погибающих, а израильский мемориальный институт Яд Вашем в Иерусалиме чествует их медалью «Праведник народов мира». На ней выгравированы слова, ставшие универсальным свидетельством человечности. «Спасший одну жизнь, спас весь мир». В ходе церемонии чествуют спасатели евреев, которые в годы войны жили в разных уголках Литвы. В отдаленных хуторах, в небольших городках в окрестности Йонова, Юрбаркаса, Кащадориса, Каунаса, Побраде, Радвилишкеса, Тельщай и Вильнюса, а также в самом Вилковишкесе, Вильнюсе, Каунасе и Тельщай. История каждого спасенного человека уникальна и свидетельствует о борьбе преследуемых за свою жизнь и о самоотверженности спасателей. По предложению Музея истории евреев имени Виленского Гаона, президент Литвы Гитанас Науседа в этом году, 18 сентября, наградил посмертно 38 человек крестом за спасение погибающих и вручил эти награды их близким. Среди награжденных в этом году есть и Ханна Браво. Ханна Браво родилась 16 сентября 1913 года в городке Салакас Зарасайского района в семье Гирша Цви и Малки. Ханна училась в прогимназии Утены, а затем в еврейской гимназии Вилковишкеса. До войны Ханна работала бухгалтером в галантерейном магазине Лейбе Ицхака Фиша в Каунасе. После оккупации Литвы нацистами родители, братья и сестры Ханны были убиты, а сама она оказалась в Каунасском гетто. В гетто Ханна Браво присоединилась к антифашистской организации сопротивления. Одной из целей этой организации было налаживание связи с людьми за пределами гетто, готовыми помочь организации и спасти еврейских детей. Рискуя жизнью, Ханна тайно выходила из гетто и снова возвращалась в него, чтобы встретиться со знакомыми литовцами и русскими. Ханне удалось вывести из Каунасского гетто двух детей – будущего известного политолога Александра Штромаса и Авиву Фридманайте. Их согласилась принять знакомая Ханны Мария Мацинавичене. Десятилетний Алик Александр Штромас оказался в гетто со своей многочисленной семьей, но без отца. Юргиса Штромаса зверски убили в первые дни нацистской оккупации в гараже Летукис. О гибели отца Александр узнал только после войны. Из воспоминаний Александра Штромаса.
1: Так сложилось, что мы вчетвером остались живых. Моя сестра Мара, Маргарет Каган, я и Рутя, двоюродная сестра Штромаса, Ирена Вейсайте, и наш двоюродный брат Вова, Валдемарас Гинзбург. В 1943 году мы сбежали, все укрылись, нас не нашли. Если бы мы не сбежали, нас бы уже не было. Мне, конечно, помогли сбежать. Я был ребенком, сам бы не смог. В гетто собралась неформальная группа людей, которые искали возможности спасти детей. Они искали на свободе связи с литовцами, которые были бы готовы рискнуть, принять и укрыть ребенка.

0: В гетто была такая женщина, Ханна Браво. Она работала с моим отцом. Не очень близкая знакомая, но в гетто она очень активно занималась поиском укрытий для детей. Во времена Сметоны Ханна Браво работала с госпожой Мацинавичене в банке «Жямесукё». Мацинавичене тоже была бухгалтером. Отправленная в город на работы в составе бригад, Ханна Браво встретила госпожу Мацинавичене, и та сказала: «Если у тебя какие-то проблемы, говори, я помогу. Мне тяжело смотреть на то, что здесь происходит. Нужно что-то делать».
1: Однажды вечером, пойдя на огромный риск во время комендантского часа, когда евреям уже запрещалось находиться на улицах города, после того, как мама Александра подкупила охранников, Ханна Браво вывела Алика, Александра Штромаса, из гетто и отвезла его к Антанасу и Марии Мацинавичусам. Из воспоминаний Ханны Браво. Госпожа Штрумени объяснила мне, что выйти из гетто – дело далеко не простое. Это не свободная прогулка, и к Мацинавичусам нужно идти сразу с Аликом. Если Мацинавичусы согласятся принять – хорошо. Если нет – вернетесь с ребенком в гетто. Я согласилась. На следующий день шел дождь. Это было в марте. Мы все, сестра Алика Мара, госпожа Штрумени и я с Аликом, подошли ко вторым воротам гетто. Это было вечером, уже наступил комендантский час. После 8 часов вечера нельзя было передвигаться, особенно из гетто. Для меня этот приказ не существовал. Мы с Аликом шли по шоссе Жимайчу в гору. По дороге Алик спросил, далеко ли еще. Я ответила ему: «Не говори со мной». Особенно на идыш, по-еврейски. Когда я постучала в двери, госпожа Мария открыла нам. Она испуганно спросила, что случилось в гетто. Я ответила, что ничего не случилось, но эсэсовцы, оккупанты готовятся к детской акции. И я рассказала ей и Антанасу, зачем пришла. Сказала, что Алик хорошо знает литовский язык, окончил литовскую школу. Оба задумались. Еще я добавила, что у семьи Штрумасов есть родственники в Америке, и они хорошо отблагодарят. Госпожа Мария прервала разговор, подчеркнув, что это не вопрос вознаграждения, а вопрос человечности, желания спасти ребенка. В итоге они согласились.

Александрос Штромас прожил у Мацинавичусов 9 месяцев с ноября 1943 по август 1944. Ханна Браво была также первой спасательницей пятилетней девочки Авивы Фридманайте. Из воспоминаний Ханны Браво. Перед детской акцией в гетто ко мне подошла госпожа Фридманене. У нее была дочь Авива, которой было лет 5-6. Фридманене попросила Марию Мацинавичене, они были знакомы еще до войны, спасти ее дочь Авиву. После долгих разговоров Мацинавичене согласилась, но при условии, что я, Ханна, приведу ее, потому что Фридманов знали все соседи Мацинавичусов. Госпожа Мария верила, что меня оберегает Бог, ведь я часто прихожу к ним, и все всегда обходится благополучно. К сожалению, из-за подозрений соседей Мацинавичусам пришлось срочно сменить место укрытия Авивы. Мария Мацинавичене попросила своего брата Владоса Есельскиса и его жену Эляну, живших в пригороде Каунаса, спрятать Авиву. Есельскисы приютили девочку, но очень скоро и их соседи поняли, что у есельскисов живет еврейская девочка. В отдаленной деревне в 60 километрах от Каунаса в Вилковишском районе жили родители Эляны Есельскине – Пятрас и Петронели Бразайтисы. К ним Владос и отвез девочку. Так Авива Фридманайте была спасена. –

0: При ликвидации Кёльнского гетто Ханна Браво вместе с другими узниками была депортирована в концентрационный лагерь Штутгоф. По окончании войны в 1945 году Ханна вернулась в Литву и встретилась с выжившими родственниками. Сначала все жили в Каунасе, позже переехали в Вильнюс. Ханна Браво так и не вышла замуж, у нее не было своих детей, но стала настоящей второй мамой для детей своей двоюродной сестры Раи и Ицхака Кушнир. В 1971 году Ханна репатриировалась в Израиль. Там она работала бухгалтером вплоть до выхода на пенсию. Ханна оставалась важной фигурой в жизни Ицхака и Раи, а после того, как те создали свои семьи, и в жизни их детей, которых она много лет помогала воспитывать. Долгое время Ханна Браво поддерживала тесные связи со спасенным ею Александром Штромасом, ставшим политологом мирового уровня, и с членами его семьи. Переписывалась с сестрой Александра Марой, была любима и уважаема всеми близкими Александра Штромаса. Благодаря усилиям Ханны Браво, Антанас и Мария Мацинавичусы в 1976 году были признаны Израильским институтом Яд Вашем праведниками народов мира, а в 2003 году награждены Литовским крестом за спасение погибающих. Эляна и Владас Ясельскисы в 1977 году были признаны Яд Вашем праведниками народов мира. Ханна Браво прожила полноценную жизнь. Она умерла 16 июля 2009 года. О Ханне Браво и о Мацинавичусах вспоминают ее родные Ицхак и Рая Кушнир.
1: Ханна Браво – это наша вторая мама. Мы жили с ней всю жизнь в Литве. И потом, когда переехали в Израиле тоже не вместе, но она была в том же городе. Ханна была большая героиня в Советском Союзе тоже. Она всем рассказывала про партизанскую работу ее. И каждый год она ехала на могилы, на ямы своей семьи, в Салакас, где она родилась. Там и мои деды и бабы тоже там похоронены, убиты, похоронены. И это мы с детства знали всю историю. И, конечно, встречались с Мачинавичес. Они приезжали к нам домой. И они говорили на идиш. Мачинавичес говорили на идиш. Да. Да. Я не знаю, откуда он знал.
2: Мачинавичес всегда приезжали к нам в гости, к Хане. И когда они приезжали, они знали, что мы существуем. И всегда привозили сладости для нас, разные конфеты. И смеялись с нами, игрались. Мы были все-таки детьми. И всегда они в этой обычной обстановке рассказывали, вспоминали эти времена. И когда даже их не было, Ханна всегда нам говорила про это. Не было дня, что не напоминала про

0: своих братьев, сестер, что, как это было и что она делала. Когда мы уже стали больше понимать, так она уже рассказывала, что она делала. Знаете, это с возрастом все росло, потому что мы там жили с ней где-то 15-16 лет вообще в одной квартире. Она, как и мой брат сказал, была вторая мама.
1: Ицхак и Рая, знали ли вы о том, что Хана спасала Александра Штромаса?
0: Это мы знали, потому что мы также были в хороших отношениях. Она была с Аликом Штромас.
2: Они тоже приходили к нам.
0: А Мара была в Англии. И самое интересное, что тогда, когда мы были в России, там ничего не было, были тяжелые времена. И Мара всегда нам дарила хорошие подарки. Она присылала для Ханы
2: вещи, посылки,
0: которые для нас тоже она посылала. Так мы уже знали. Также встретились с Иреной в сайте, видели Алину, когда мы были молодые и маленькие, встречались там у них на даче, потому что были связи с людьми. А потом каждый уже разъехался, и когда они уехали в Англию, Алина, и уехали в Израиль, так я ее больше не видела до того раза, как она мне позвонила, что это было очень интересно. С братом они встречались с Ханой в Лондоне.
2: Да, это интересный вопрос.
0: Я вам хотел сказать, что Хана не вела себя как женщина в прямом смысле. Она была как мужчина, она была как главарь, она водила всех, она за всех думала, она за всех решалась, и она считала, что это делает очень правильно, и очень трудно было спорить с ней и идти против нее. Вы понимаете, она была очень со своим мнением, с характером.
2: Она вообще активистка была характеру. Она в каждом митинге, что было, она говорила. На каждый день памяти Хана говорила.
0: Без подготовки, без ничего. У нее слова лились просто и правильно.
2: И она не писала, сразу с головы все говорила каждый раз. Даже когда в советские времена, что все боялись говорить, она нет. Слышала радио Израиль на всю улицу нашу. Она плохо слышала Хана.
0: Да, она плохо слышала, и на всю улицу говорит, была слышна это.
2: Говорит Израиль, вся улица слышала.
0: Она не боялась. Я хочу добавить что-то. Даже день перед тем, как она умерла, мы были у нее, и она спросила, мы не сожалеем, что она привезла нас в Израиль. Вот это было самое интересное.
2: Она привезла нас.
0: Она нас привезла, так она сказала. Но это был последний вопрос, и я была так удивлена, что это очень ее интересовало, что мы в Израиле, что мы остались довольны от того, что она решила.
1: Довольно часто пережившие Холокост не делились своими воспоминаниями со своими детьми, внуками, родными. Но Хана рассказывала вам о том, что ей пришлось пережить.
2: Конечно.
0: Мы были в курсе, но подробности, когда мы были дети, она не очень входила в подробности. Мы не знали точных подробностей. Мы знаем, что она вывела Алика, и еще одну девочку она вывела, Фридман, да. Она их вывела из гетто. Перед тем, как была эта акция, детская акция, что должна была быть в гетто. И она вывела им, помогла к Мартиновичу. Это мы знали. Но она не входила в подробности только потому, что мы все-таки еще тогда...
2: Все же было Советский Союз, это не просто было. Наш отец
0: тоже.
2: Он не говорил.
0: Он тоже прошел, но он говорил
2: вся
0: очень мало.
2: Вся семья погибла, да. Он тоже был в гетто Каунас и в Форт 7-м удрал, был в лесах. И мы не знаем точную историю. Он не рассказывал.
0: Но Хана с этим
2: Хана
0: жила.
2: А Хана наоборот.
0: Она хотела, чтобы все знали, и что было. Она не говорила, что она спасала это детей. Она этим не гордилась, но она об этом мало разговаривала. Но что они пережили, как помогали семья Мартиновича, это она всегда говорила. Что главное, что из-за хороших людей, что они это сделали, она...
1: В беседе с Ицхаком и Раей Кушнир приняла участие также и сотрудница Музея еврейской истории имени Виленского Гаона, исследовательница Данутия Сельчинская.
3: Хочу просто добавить, насколько я знаю, благодаря Хане Браво, они Мартиновичи все признаны праведниками.
2: Да. Мы с Ханой были там, мы дерево посадили на ее имя.
0: Да, в Иерусалиме.
2: В Иерусалиме, и ограду дали, да. Первые же дни, что мы приехали в Израиль, она обращалась, я

0: Wyższej Murze i napisali, jest ankiety specjalne takie, i ona napisała всю историю i, конечно, про Мачинавича сразу. Это можно видеть, можно в интернет, я думаю, выйдет.
1: Ну, я знаю, что у нее была цель, чтобы сделали это для...
0: Да, она очень гордилась тем, что они спасли такие хорошие литовцы.
1: Люди, и хотела, чтобы они получили весь почет.
0: Потому что, как у нас говорят, если человек спас одного человека, будто спас весь мир. Да, так она думала.
2: Поддерживали ли вы и Хана связь с семьей Мацинавичусов?
0: Да. Я могу вспомнить, что я даже встретился с Мацинавичус дочкой.
1: Она была...
0: Да, она была замужем за Прана, кажется, его звали. Мы были у него в университете, я был с детьми. Хана очень просила, чтобы я встретился с ней. Конечно, мы встретились и говорили, было очень приятно. Они были в Израиле тоже. Они были у тебя на свадьбе?
1: На свадьбе, на Брит-Миля. Они были у моего сына. Они были почетные гости у нас на этой церемонии. Да.
0: Они принесли такую ленту, ты помнишь?
1: Да, я не нашла эту фотографию. Да, хотела бы, не нашла. Они у нас были, и мы их принимали.
0: Взяли, конечно, их в Иерусалим, показали. Но они были очень взволнованы, это я помню.
2: Что значит для вас эта награда Ханы, крест за спасение погибающих?
1: Это было очень неожиданно, и мы так взволнованы, потому что я не могла поверить после того, что все сделали, что Данути и остальные добились, чтобы Хана получила такую честь. Если бы она дожила до этого, она бы не поверила. Она говорит, пришли другие времена, потому что для нас это такой большой почет из-за Ханы, что все-таки есть люди, которые оценили и дают такую дорогую
0: награду.
1: Это как выиграть лотерею. Я говорю откровенно, потому что мы не могли несколько дней прийти в себя после того, как мы слышали. Мы были очень взволнованы и очень благодарны, конечно, Дануте за такую честь.
2: К нашей беседе вновь присоединилась Данутя Сельчинская.
3: Я по этому случаю могу добавить, что я очень вам благодарна, потому что не так просто было мне вас найти. Благодаря Алине я вас нашла. А что эти семьи, вот Ольга спрашивала, что они действительно всю жизнь очень тесно поддерживали тесные отношения. И я знаю, как абсолютно все, почему этот стенд есть 2009 года. Потому что и Мара, и Виолетта, и Ирина Лисайт, они все говорили про Хану Браво. И всегда с большой-большой любовью. А музей имеет такую возможность представить и евреев как спасителей. Потому что Едбашем не представляет евреев спасителями.
1: Только не евреев.
3: Да. Так что жалко, конечно, что она не дожила, что мы не смогли это сделать раньше.
1: Но, как говорится, это очень приятно нам услышать, что
0: это не только нам. Я считаю, что это вообще для всех еврейства. Всем, кому я говорю, что получила награду еврейка в Литве,
1: не
0: тяжело
1: им поверить.
2: Ицхак Рая, что нужно делать для того, чтобы ужасы Холокоста не повторились? Что бы вы хотели сказать подрастающему поколению?
0: Ну, во-первых, надо учить историю, правильную историю стороны, и объяснять людям, к чему приводят разговоры. Всегда начинается с разговора и кончается очень плохо. И, к сожалению, сегодня мы видим то же самое. Ориентация на Израиль, говорят, что это Израиль, это не евреи, но это видно, что это все связано вместе. Теоретическая организация, и верят ей, что она говорит. И все это построено на лжи, конечно. Есть государство, которое платит за это много денег. И люди верят в это. Это ведет нас в очень плохую дорогу.
1: Немного добавить, что деньги здесь сейчас решают все проблемы. А все деньги, большие деньги находятся, к сожалению, на стороне людей, которые стремятся уничтожить что-то нормальное и мирное. Вместо того, чтобы передавать людям любовь, уважение, все идет на ненависть. И все, к сожалению, ресурсы, все деньги идут на пропаганду в плохую сторону. к сожалению, те, которые имеют деньги, имеют власть использовать против них, не делают большую пропаганду, не делают в сетях, кстати, как сейчас принято в дигитальных, не делают свою работу как надо. И большая лжость, большая ненависть проходит ко всем, как говорится, евреям, к Израилю. Это чувствуется в любом месте. И, к сожалению, мы не в силах против этого что-то сделать.
0: Сейчас здесь, в Литве, это не так чувствуется. Мы себя чувствуем здесь
4: уютно.
0: Уютно, очень, да.
4: В безопасности?
0: Да.
1: Да.
2: Слушая вас, я понимаю, что, репатриировавшись в Израиль, вы сохранили добрые чувства к Литве, несмотря на то, что здесь погибли ваши родные. Вы сохранили добрые чувства благодаря таким людям, как Мацинавичусы.
0: Да, у нас было очень хорошее чувство к Литве. Конечно, у нас были друзья. Были. Моя самая лучшая подруга, знаменитая здесь в Литве, Лорета.
1: Она
0: из одних
1: дипломат.
0: Из бойцов за свободу Литвы.
1: Да.
0: Лорета Закарач, может, вы слышали о ней? Она уже умерла, к сожалению, и муж умер раньше. Но мы связаны с детьми. Ой. Да, так у нас связи с Литвой очень хорошие.
2: Вы слушали беседу с живущими в Израиле Ицхаком Кушнир и Раей Кушнир Сид. Их родственница Ханна Браво была награждена посмертно президентом Литвы Гитаносом Науседой крестом за спасение погибающих. Наша передача подошла к концу. В ней принял участие Александр Двоеглазов. Были использованы материалы Музея еврейской истории Литвы имени Виленского Гаона. Передачу провела и подготовила Ольга Угрюмова, звукорежиссер Соната Ядявичини. Их данк алла цугерер, зайт гизунт.